0: откуда этот рай среди пустыни? Кто здесь живет?
1: Дочь короля Рене, слепая Иоланта, невеста герцога Бургундии Роберта.
0: Дочь короля слепая!

0: казни. Сударь, не сдавайте под страхом смертной казни.
1: Роберт, что это? Объясни.
0: Я ничего не понимаю.

альбом, чем больше королю Ребеса и Оланты не принят, тем лучше мне, тем лучше. Ох, если б ей пропасть бесследно, а даже рад был заблудиться, лишь бы не видеть мне ее,

0: бургундский рыцарь, не открывай никто мы.
1: Молчи.
0: Зовусь я Водемон.
1: Молчи.

0: от смерти осужден. Теперь свободен ты.
1: Ты властен был меня казнить за мой проступок дерзкий. Но кто ты, чтоб так властно решить?